Федя, она на тебе не сняла нет. Семен Пайва, на маме суфрену о ним. Сами кому я ему. Эй, меня попадала в пласты, маме. После меня не сломала. Меня не сломала. После меня не сломала. А ради, после у нами джапу. А ради, Федя, ты здесь, маме. I'm gonna beat you!